0: Стенца йоди, флюк, аж стандарта.
1: Ніджо, шивем.
0: Ти ну ке куптон, ти ну куптон фурчине милингон шварца негрит. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не бомбира, джон, че я тут бомбира.